ᱤᱥᱩ ᱥᱩᱜᱲᱟ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱠᱚᱵᱩ ᱟᱭᱚᱢ ᱠᱤᱫᱟ ᱥᱤᱞᱟᱹᱭ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱚᱲᱚ ᱚᱥᱚᱝᱜᱮ ᱠᱚ ᱟᱫᱩᱨᱟᱝ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱩᱠᱩ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱟᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱠᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱩᱞᱟᱹᱛᱩ ᱱᱟᱢ ᱠᱚᱢ ᱦᱟᱛᱮ ᱱᱟᱨᱮᱥ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱛᱩᱞᱥᱤ ᱦᱟᱨᱤ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱥᱩᱥᱤᱞᱟ ᱥᱟᱵᱤᱛᱨᱤ ᱢᱚᱧᱡᱩᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱚᱲᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱥᱚᱝᱜᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱩ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱚᱲᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱠᱚ ᱟᱫᱩᱨᱟᱝ